0: Еўразум.
1: Славацкі прэм'ер Роберт Фіца, які рваўся наведаць парад у Маскве 9 траўня, перадумаў ісці на парад.
2: Ну, то бок, у Маскву ён едзе для кароткай сустрэчы з Пуціным. Перадаць падзякі нашчадкам савецкага народу за вызваленне Славаччыны ў 1945-м. Аднак на мерапрыемства не пойдзе.
1: Але, магчыма, не пойдзе і сам Пуцін, бо Зяленскі жорстка жартуе. Маўляў, украінскія дроны з радасцю возьмуць удзел у свяце перамогі. А вось Александр Лукашенко збіраецца, хаця яму, імаверна, таксама страшна.
2: Ці паляціць? Пра гэта і пра сёлетні парад у Маскве ў эфіры Еўрарадыё паразважаў палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі.
3: Думаю, што паляціць, ну, Лукашэнка ж увогуле сябе малюе такім смелым, ён нібыта пад бомбамі ў Белградне, калі да Слабадана Мілошавіча лётаў. Хаця, я думаю, там была пэўная дамова, і натаўцы ведалі, што ляціць урадавы самалёт і не збіраліся яго збіваць. Але я думаю, што трошкі яму ніякавата пры ўсім пры тым, таму што Зяленскі, дарэчы, учора ці сёння патроліў Пуціна, сказаў, што парад скарочаны ў Маскве, ну але украінскія дроны могуць праляцець над Красной плошчай. Так што я думаю, што ён, так бы мовіць, проста бярэ на понт у гэтым выпадку, бо ўсё ж такі, тут я нагадаю, Пуцін яшчэ Трампу пазваніў і заручыўся ягонай згодай на такое перамір'е, і таму Зяленскаму ўжо кідаць выклік Трампу неяк не выпадае. Хаця Бог ё ведае, цяпер апошнім часам ён сябе дзёрзка паводзіць, і ды не толькі апошнім часам, ён не надта цвёрды арэшак, карацей, і для Трампа. Таму ўсякае можа быць. Нічога нельга выключаць. Я думаю, што Лукашэнка ўжо які раз праклінае сябе за тое, што ён апынуўся вось у адным акопе з Пуціным і ў прамым і ў пераносным сэнсе, і цяпер ад гэтага ўсё болей дыскамфорту. Бо Зяленскі і Пуціна палохае, і Лукашэнку палохае. Так што трошкі няўтульна ім будзе там на Красной плошчы, як мы бачым, большасць нават такіх Пуцін-ферштейраў, так бы мовіць, заходніх, яны не рвуцца туды, акрамя, здаецца, славацкага прэм'ера Фіца. Так што будзе маленькая кампанія некіх напалоханых дзядоў.
1: Владзімір Зяленскі такі перайграў Пуціна, заявіўшы, што Украіна абвяшчае перамір'е з нагоды 9 траўня ўжо за поўначы 6 траўня і гатовая яго працягваць і найдалей, бо не зацікаўлена ў вайне. Мы будзем дзейнічаць люстэркава, пачынаючы з названага моманту, сказаў украінскі прэзідэнт.
2: Ці пойдзе Расія на гэтыя ўмовы, даведаемся ў самы бліжэйшы час. А пакуль паслухаем бачанне сітуацыі з 9 траўня Вольгі Лойка, галоўнай рэдактаркі выдання «План Б».
4: Сейчас 9 мая – это день вызова. Да, потому что, ну, конечно, это был день победы изначально. Я помню еще этот день победы здорового человека, да, когда со слезами на глазах, когда никогда больше, когда с ветеранами, без детей в пилотках, без торта в форме танка, без вот этого всего победобесия совершенно дикого, да, без «можем повторить», когда это было действительно со слезами на глазах. Ну, сейчас… Сейчас это день вызова, да, когда хотелось там, что мы там планировали освободить, в смысле Россия, да, ну, ничего у них не получилось освободить, в Запорожье там вообще все не очень хорошо для них складывается прямо сейчас, вот, и поэтому, знаешь, это вот день такой будет очень знаковый, очень показательный, день беспомощности, день, когда для того, чтобы сказать, что мы страна-победитель, вам придется отключить полностью интернет, белые списки, смски, ну, серьезно, вы хотите сказать, что вы победители, для этого вам надо полностью без связи оставить 10-миллионную Москву? Вы победители. Ну, я вас поздравляю, да? Если бы для того, чтобы об этом просто заявить, да, сократив парад абсолютно до минимума, да, сократив количество гостей примерно до двух, видимо, в бункер просто больше не помещается и больше никто ехать не хочет, да?
2: Ты имеешь на увазе Александра Лукашенко и Роберта Фицо.
4: Да. Ну, хоть как. Если сейчас Фицо там не отговорят, вот, а может, наоборот, задание какое дадут.
2: Слушай, я тут… поколь Литва не дозволила ему…
4: Так он уже сказал, что, может быть, через Польшу авто поедет. Да. Можно было лететь южным коридором, но там вот через Венгрию вот туда. Но, слушай, там вокруг Черного моря всякая ерунда происходит. Там не знаю, как там лететь, да, там… Туапсе еще догорает. Вот. Поэтому он сказал, что, возможно, поедет на автомобиле. Вечерней лошадью можно выезжать, вот, уже, Вот. Из Еревана, кстати, можно прямо так как-то начинать.
2: На перекладных.
4: Да, на перекладных, абсолютно. Фликсбас. Вот, наверное, там должен ходить. Ну, в общем, праздник такой получается очень сомнительный. Очень сомнительный. Ну, посмотрим.
1: Журналистка Ольга Лойко и политичный аналитик Александр Класковский поразважали про парад у Москве на 9 травня. Ці поедет туда Александр Лукашенко и ці боится ён погроз Владимира Зеленского.
2: А теперь про то, что будет далее у программы «Еврозум».
1: Что треба, каб у Беларуси спынились репрессии.
0: Одинная реальная умова, каб гэта спынить. Это смена режима.
2: Сустранимся после новинок шоу-бизу.

0: Зараз раскрым шырэй тэму, што прагучала ў навінах пра беларусаў, якія пад пагрозаю ў Арменіі. На запыт афіцыйнага Менску ў Арменіі быў затрыманы 3 траўня і затым вызвалены беларускі палітуцякач, які прыбыў з Грузіі. Пра тое, як на гэта зрэагавалі мясцовыя беларусі, распавядае актывіст Зміцер Грынкевіч.
1: Ведаю тое, што як толькі чалавека затрымалі, ў часе нашых армянскіх беларусаў звернулась жанчына і пытала, што рабіць, мо хто падкажа, якіх адвакатаў, правабарончай арганізацыі. Іншы мой знаёмы беларус адразу і кінуў хельсінскі камітэт спасылку з телефонамі са ўсім. Потым я спытаў, як што адказалі з Хельсінска. Яна сказала, што так, усё, пашлі працаваць. Далей я не дзёргаў, таму што я разумею, што не да размоў людзям было.
2: Сітуацыю з затрыманнем беларуса ў Арменіі каментуе праваабаронца Роман Кісляк.
3: В Армении не очень много. У нас есть контакты с теми, кто не смог из-за разницы остался в Армении. Белорусов не очень много, но проблемы возникают с теми белорусами, которые из-за разницы в Армении. Визаран в Армению, по некоторым оценкам, более сейчас безопасный, чем в Турцию. Но, опять же, необходимо понимать свои сложности. То есть действует конвенция о правовой помощи, где, когда человек в межгосударственном розыске, его задержат. Вот такой случай как раз произошел. К счастью, к этому случаю подключили юристы объединенного переходного кабинета и офиса Светланы Тихановской. Вот у нас есть такой механизм оповещения о случаях задержания и возможной там угрозы экстрадиции или депортации. У нас есть такой механизм, он был создан после этого кейса во Вьетнаме Веремейчика. И когда мы оповещаем друг друга и ищем пути решения в случае задержания, возможно, депортации, экстрадиции. Ну, к счастью, вот ночью человек был освобожден под стражей. Дальше будет решаться вопрос о том, чтобы снять запрет на выезд. Единственное, что я хочу через вас попросить белорусов, если они визаранятся, выбирать это не выходной день, а будний, потому что, ну, выходной день. Понятно, что мы можем работать там круглые сутки и в любой день недели, но там наши коллеги, правозащитники, адвокаты и должностные лица различных органов, как бы, ну, сложнее к ним доступ в выходной день или ночью. Поэтому просьба визараниться как раз в будний день, и днем, и ночью.
2: А кто допомагает? Там некие, вот я вижу, что в Грузии это ассоциация молодых юристов некая, а тут кто в Армении?
3: В Армении несколько организаций, я не буду всех называть, несколько организаций, несколько и адвокатов, которые работают, с которыми на связи мы, поэтому периодически такие случаи происходят, случаются. Вот, в общем-то, мы выходим на них с просьбой помочь в том или ином случае сдержать.
2: Вы раете, в какую краину ехать белорусам в Армении? Уже так само треба робить такие визора. Куда лепш им ехать?
3: Сложно сказать. Лучше всего визраниться в какую-то безвизовую страну, например, Молдову, ну, через перелет.
2: Али есть кейсы, что Молдова тоже депортует?
3: Молдавия не депортирует, Молдавия не пускает.
2: Ну вот, да.
3: Да, не пускает, но это для целей визарана, возможно, этого достаточно. Человек все равно въехал и пустил. Также есть кейсы, когда люди прилетают в Израиль, их туда не пускают, но по условиям там безопасности. Но все равно визаран, он происходит. Даже если человека не пустили в страну, он все равно, это формально, он выехал из предыдущей и потом назад вернулся. Визаран в ту страну, где, допустим, человека не пустили, обратное его возвращение тоже безопасно, потому что, ну, назад человека не могут отправить. И вот некоторые белорусы нашли такой лайфхак, они визаранятся в Израиль, Израиль пускают, но тем не менее визаран удается, и когда грузины хотят их не пускать и обратно отправлять в Израиль, это, сами понимаете, почему становится невозможно. Но визаран проходит успешно. Ну, вот белорусы находят такие вот пути, способы, как решать проблемы.
2: Ну, то есть белорусы, например, из Армении можно полететь в Молдову. Молдова не пустила наступный вариант полететь в Сербию. Сербия, например...
3: Нет, это... нет, подождите. Когда человека не пускают, его возвращают в ту страну, откуда он прибыл.
2: На наступный визаран. Ну, в смысле, про сколько там у них? Полгоды, да? На сколько я веду, да? Про полгоды он летит, например, в Сербию. И там уже список краин поступово уменьшается, потому что, ну, тебе уже не
3: пустили. Можно пытаться по... визараниться в Молдову несколько раз. Почему? Почему нет? Ну, на самом деле, я рекомендую всем, в общем-то, легализовываться в странах. Если есть основания для убежища, подаваться на убежище. Проходить этот путь. Или другим образом легализовываться, а не оставаться в визаране. Но, опять же, люди сами выбирают, как им лучше, удобнее.
0: Я думаю, что в Беларуси и Армении единая междержавная база вышуку у межах СНД, тому оппоненты уладов у Менску, которые уезжают на армянскую территорию, находятся в зоне рызыки. Напереди про 3,5 хвилины коментар Миколы Бенька про особистое вымирение конфликту Менска и Еревана.
4: Радио Рация. Дає можливість онлайн-трансляции программ на увесь свет.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: У Беларуси заявили

0: А когда в 4-й комбинате нас отправили туда, это 26 апреля случилось, а мы уже 20 июня там были, от 4-го комбината. И меня уже ночью приезжают забирать. Вот. Ночью приехали, а жена говорит, так муж уже там, а не как там.
1: Его не спрашивали, какое твое здоровье, что у тебя за здоровье, как у тебя за здоровье.
2: Мина.
1: Вперед.
0: Не хочешь, увольняйся, не хочешь так.
1: Вырваться оттуда, даже справки, у кого-то были справки, какие-то несостояния здоровья, то-то. А оттуда, давай на замену.
3: Вертолетчики, так они падали, эти вертолеты, у самого горячего, вот, у поломя и тому подобное. Я офицер был, в настоящее время на группе.
4: Беда гора, а беда гора злучає людей, абуджає, не глядячи на те, що це і, може сказати, так сказать, знищальна беда. Білорусів знищилося немовідомо кількість мільйонів, знищається, може бути, щоденно, дякуючи цій навалі. І кожен год люди розуміють, що треба змагатися, значить, з цим чорнобильським Чорнобильської навали своїм протестом. Бо коли мовчати, не відстоювати свої права, то можна і сканати ще дотерміново.
5: Ті мої спогади, це коли мені було 16 років, я узнав тоді, в 86-му році, що відбувалася катастрофа ядерна. Я знаходився в це время недалеко від Гомеля на річці, і пам'ятаю, як ця туча йшла чорна. Радиоактивная туча, потому что там осадки в реке выпали. Потом мы увидели множество, в Гомельском районе мы увидели множество мертвых коров. И сразу же поняли, что что-то не так. Случилась огромная трагедия, там уже потом узнали, но еще в силу своего 16-летия не до конца осознавал.
6: Я ж тех самолетов не видел, которые разбивали облако. Надо мной тучка была желтая, это я видел. Необычная тучка. Это я видел, да. Из нее пошел дождь на нас. А мы сидели раздетые. А потом мы уже надели майки.
7: Мой маленький ребенок, она еще тогда была в колясочке, лежала прямо на улице под этим дождем. Власти не сказали ни единого слова. Ни единого слова, буквально. А была, значит, демонстрация. Шла демонстрация. И шел вот этот вот ядовитый дождь.
6: Приехал я уже в Минск, приехал, пошел на работу, а тогда уже доведался. Там мне на работе сказали, что случилась авария на Чернобыльской АЭС. Все предупреждали, что надо форточки закрыть было бы, колодцы закрыть.
8: Разумею, что была хусня такая. Я разумею, что народ пострадал, никто не ведал, что там отбывалось. Думала об тем, что очень хорошо, что у нас есть интернет, и мы ведаем, что отбывается. А тогда никто не ведал. Люди шли, как мы сегодня шли на парад.
7: Ни в прессе, ни по телевидению, ни по радио ничего конкретного не говорилось абсолютно. Люди просто доходили фактически своим умом до того, что все-таки случилось на нашей земле.
4: Наибольше абурально, блюзнерско, то, что у перший день Чорнобильської навали ніхто з керівників ні Білорусі, ні Білого СССР не взяв на себе батьківської мужності, християнської відказності сказати просто людям в очі. Здарилася біда. Ну що ж, ти вже тут не поправиш. Рятуйся, як можна рятувати треба людей. Особливо молоде покоління. Треба ж було бити во всі дзвони, сказати, не виходить на демонстрації, не виходить на гулянки, на першомайське шесті, не купатися, не їсти рибу з Прип'яті в цей час.
5: И я уже когда женился, и моего ребенка отправляли в Италию, во Францию, на Кубу, в Германию, ну, в Австрию отправляли туда отдыхать, на выздоровление. Вот. И все это продолжалось. Были продукты дешевые, даже какие-то там чернобыльские платили деньги. Медицина была настроена. Строились радиологические институты. Институт в Гомеле построили. Клиники построились.
9: Я как ночью сказал один умный человек, мы не отримали эту землю в спадщину. Мы позычили ее у наших детей. Мы дякуем тем, кто не дал себе это забыть. Наставникам, журналистам, волонтерам, диаспорам по всем свете. Усим, кто десятигодиями сбирал допомогу, проводил доследования, подтримливал потерпелые семьи. их настойливость, доказывая, география не роз'єдновує, коли нас єднає спогада.
2: Винне було недбальство. Отаке тупеле радянське недбальство. Непризнання своїх помилок і взагалі помилок. Було в першу чергу бажання скрити помилку, а не вирішувати її.
10: А обвинувачували, може бути, Горбачова, цінніках політика того часу, цінніках функціонера, що чулась?
2: Ну, я тоді малий був, я навіть не знав, що такі люди живуть, тому і не знаю. Я думаю, що так.
10: У вас у сім'ї були ліквідатори ШАЕС?
2: Так, у мене батько був ліквідатором.
10: І він ще живий?
2: Ні.
10: Ці була у яго нікий довідка, ці посвідчення ліквідатора?
2: Так, так, було.
10: Що не будало гати сім'ї?
2: Ну, тоді там щось там їздили на море безплатно, безкоштовно, на гори їздили.
6: Всі питання тепер треба к Горбачову. Горбачов був тоді головою государства. В 86-му році ще не розвалився Совєтський Союз. Його треба судити, прежде всього, його лично, як преступника. Тому що він утаїв від народу біду. Что от нее надо было защищаться всеми силами.
5: Кто виноват, что произошло? Ну, я насколько знаю, это же в Чернобыле. Вы понимаете, я даже в свое время работал в медуниверситете в Гомельском. И знаю, что там в Чернобыле были результаты учений. Там произошла эта техногенная катастрофа. Это не авария, это было... Или сделали это искусственная авария. Ну, вернее, осознанно было. Виноваты, ну, хоть это самое. Виноваты власти, конечно, советские власти. Потому что я знаю, что... Они хотели провести точно такие учения еще на Балаковской АЭС. Но директор той АЭС, он отказался, Балаковской, он отказался проводить, его сняли за это, но чуть не посадили, но сделали тогда же в Чернобыле. Это же вот техногенное, это, ну, учения эти провели.
11: Нас, белорусов, кинули, соседи наши, маю на увазі, былого СССР, с Россией, один на один с Чернобыльской навалою. А наші керівники, так Слинькову згадівся на те, що і самі випутаємося з біди чорнобильської.
3: Я інвалід Чорнобиля. Пенсію отримую. Пенсію урізають. Все, мало грошей.
12: Лукашенський режим став для Білорусі другим Чорнобилем. Але відрізнення від радіації, він покрив усю територію нашої країни. 26 красавика 1996 года в Минске отбылась демонстрация на 10-й угодке аварии. На ней, кроме лозунга «Шанование аквиаров Чернобыля», еще гучнейшими были антиурадовые промовы. Демонстрация скончилась кривавыми сутичками с милицией и разгоном на толпу. Менавіта той знакомитый чернобыльский шлях стал увасабленням супрацьстояння белорусского народа с тиранией Лукашенко и агонных подкаемцев.
9: Сегодня, про 40 годов, нам потребная смелость глядеть в очи сучасности. У Беларуси планируется будовництво другой атомной электростанции. А на территории нашей страны размещена российская ядерная зброя. Злочинные режимы Путина и Лукашенко робят нас закладниками ядерного апокалипсиса.
3: Ребятам в погонах, они им дали справочки, тогда в то время они имели там какую-то льготу, туда взял. А мы только получили в 91-м году. Хотя мы были в Брагинский район, в июне месяце уже эти леса стояли, уже все, они уже севые.
13: Дана в том, что он действительно принимал участие в работах по ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС в период с 10 июня 86 по 10 октября 86. И в соответствии с постановлением ЦК КПСС Совета Министров имеет право на льготы при получении жилья, места для ребенка в детском саду, яслях и санаторно-курортное лечение.
5: До того времени, пока не пришел Лукашенко со своей властью, потихоньку он начал отменять все. Уже детей не отправляют на оздоровление. Нас сейчас вот за время правления Лукашенко, оказывается, каждый третий белорус уже даже этой власти не скрывают. Но и похоже, что это и то неправда. Каждый третий белорус заболевает онкологией. И я вот в том числе тоже заболел. Переболел раком, у меня была даже группа, вторая группа, сняли мне эту группу. Ну, как мне врач сказал, это тебе политически мотивированное решение.
14: Бондажевский Юрий Иванович, да, я его лично знал, очень хороший, очень высокопорядочный. Его обвинили, он вел программу по Чернобылю, он с его помощью открыли Чернобыльский радиологический институт в Гомеле. Вот, выделены были огромнейшие деньги. Когда Лукашенко пришел к власти, этот институт закрыли, деньги украли, всех пересадили, разогнали. Его обвинили в том, что он взял взятку у студента $20. Ну, но это же чушь, конечно. Дали ему 8 лет. Потом, и он выступал против Чернобыля. По его программе, там, он вел программу, чернобыльскую программу. Оказалось, что в Гомеле жить нельзя. Не то, что там где-то. Вот. А у нас в Гомеле, мало того, и прилежащих там ветки, детям, ветковским детям, удаляющие щитовидную железу прямо еще от рождения.
3: И не дай бог! Вот стучу по дереву, не дай бог, еще не дай бог случится, кто поедет там
15: никто
3: туда?
15: Никто не поедет, я не поеду.
3: Кто нет. поедет?
15: У меня потеря трудоспособности 25%, 5-6 годов заболевания связано с работой на атомной электростанции. У меня легкие, у легких было обнаружено через 7 лет ядерная пыль, мне мыли их через 7 лет. Вот, сейчас что? Получается, прошло 5 годов, они говорят, что, а вам что, стало легче? Я говорю, нет, не легче, уже сердце, не раз легкие, не хватает кислорода, увеличивается сердце, мышцы, ну, само сердце, увеличение пошло. Давление подвышается, старость, вот я уже молодой, но уже старый. Вот уже я на этаж четвертый, я уже задыхаюсь, чтобы понять, задышка. Вы здоровы, все. Вот
16: вы... А когда вам дали эти ордены, эти медали?
15: Это дали мне,
16: кажется,
15: как награда нашла героя. Когда была перерегистрация ликвидаторов, перерегистрация, когда была, подожди.
16: Мне дали в 95-м.
5: Наверное. Отменили все льготы. У меня вот удостоверение чернобыльца, но она уже ничего не влияет, ничего не дает. Вот детей не отправляют, никуда не отправляют, уже на оздоровление.
15: Мне болят колени, мне болят суставы все. Пойду в поликлинику, зато выписали мазь, помазали. Вроде стихло, прошло время, опять болеть. Вот я не могу, я вот выйду, моя говорит, хозяйка, жена говорит, а что так идешь, как дед? Я говорю, а мне все, мне болят суставы.
7: Заболели, приходишь выписывать лекарство, которое нам якобы гарантировано бесплатно. Она говорит, так, это нету, а вот это вот, то, что хорошее, а это, говорит, у нас Минздравом запрещено вам бесплатно выписывать, только за деньги. Пожалуйста, вот и лечись.
17: Мы говорим правду про наступство. Белорусская земля, наши лесы, реки, города и вёски приняли на себе наимощнейший удар катастрофы. Яны у личбах статистики и у соправдных человечих лёсах. А сегодня и у наших голосах. Память потребная не только для смутку, она потребная для отказности, за здоровье, за природу, за культуру правды и взаемной подтримки.
5: Лукашенко уже до того обнаглел, что объявляет земли критически брошенные, которые должны уже, ну, должны устанавливаться. Тысячелетия. Он уже объявляет их чистыми, эти районы, и уже тысячу принял указ, подписал о введении в оборот, все в оборот, 1300 гектар, непосредственно относящиеся к Чернобыльской зоне. Мы и так уже кушаем, все время вот кушали эти продукты, выращенные на зараженных землях, а сейчас уже прямо непосредственно, это специальное уничтожение народа. Это...
18: Поважаные организаторы мероприемства, удельники митингу. У відповідності з рішенням Мінгарвиконкама вам було дозволено проведення митингу до 20 годин. Своїми діяннями ви порушаєте рішення Мінгарвиконкама, з яким цілком згодилися. Переконавчо просим розвестися. Уважаемые організатори мероприятия, участники митинга.
19: Думают только некоторые керовники про свою шкуру власную, про своих семейников, они думают про народ, який треба ратовать. Ну и тому же народ ратуется, як можно теперь. Дякую тим замежним місіям, які допомагають не ратовать наших дітей, внуков от этой навали. Дякую, низкий поклон тим доброчинним організаціям Західної Європи, які допомагали, допомагають і будуть допомагати, треба думати. Сябрам польським, які так само переживають за нас, за нашу бяду. Я думаю, хапіло гэтай чернобыльскай бяды.

0: сердце. Семя тычи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яну Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає.

By Effect на хвалях белорусских радиорации 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім и традиционно нагадываю про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи зменливая хмарность, месцами махчимы невеликие короткочасовые дожди, особливо поводле синоптиков, это тычутся Городенщины, там нават махчимы навальницы, але, я кажусь, будем жить, будем глядеть. Температура по ветра от 23 до 25, а по Берастейщине до 27 тепла. Ветер неустойливый, умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже за норму. А про то, что чекая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу вам не узабаве, да, чакайтеся.

0: ну все это дарма, беспонтово чаго разъездили и так далее. Я не лечу, что это было бессенсовно, я уже сказал, повсюду записал, что выник я лечу позитивным.
1: Скажите, який вот персонально для вас, який это был выник с этой гульни, что цікавого удалось для себе, так скажем, придбать?
0: Я пошукнул целый шерх новых идей. Я смог поглядеть на некоторые проблемы под таким углом, под яким я ранее не глядел, бо я оказался у громадстве множества разумных людей, людей с политичным и громадским досвидом, и отповедно они поширили мои когнитивные можливости, за что им великий дякую. То бок для меня сумма уже не нулевая. По-другое, я смог сконтачиться и установить нормальные отношения, приязные с огромной колькостью людей, яких я не ведал ранее, якія пришли в демократичный рух, уже коли я сидел. Я смог лепей себе уявить, что себе являет демократичный рух, кто у нем есть кто, кто чем керуется и так далее. И я могу судить по отгуках, что и у многих людей такой самый выник. И кроме того, они еще и этими гульнями зародились энергией вельми мощно. Отчувают натхнение, ожидание что-то робить. Аж на крылу у некоторых выросли. Вот такая есть там шерогу людей эйфория. Ну, у меня нема. Але у коли у когости есть, так я только рады за их. Вот такие выники. Я думаю, коли это был таким вельми социально корыстный нетворкинг, про який все литерально удельники кажут, что им было корыстно, им сподобалось. Ну так за что, что высмеивать, что критиковать?
2: І подобна гульня ладзіліся метадолагам ды філосафам, былым палітвязням Владзімірам Мацкевічам яшчэ ў Беларусі, але гэта першы такі праект пасля вызвалення ды ў эміграцыі.
3: Дзень з рацыяй.

0: Тут жыве беларусы.
1: І то таксама працяг палітычнай дыскусіі. Каму з лідараў апазіцыі трэба давяраць ды ўскладаць надзеі? Выказаўся палітычны актывіст, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Міцер Бандарэнка. Паводле яго, беларуская рэвалюцыя 20-го года паказала, што гэта было ў першую чаргу рэвалюцыям блогераў ды новых думак і ідэяў. З таго часу паўстала шмат розных новых лідараў думак і актывістаў.
2: Я рады, што ёсць грамадскія ідэі, патэнцыйна палітыкі, за якіх не будзе сорамна, якія будуць клапаціць пра Беларусь, таму што гэтым займаліся ўсё сваё жыццё, яны маюць і біяграфію, і даказалі сваю адданасць ідэі, і адданасць справе, і дэманстравалі мужнасць. Такія людзі ёсць, радзіну я такой бачу, это і Евгенов Нагель, там, з іншого боку, можа быць, і Павел Северінец. А я належу ж да пакалення людзей, якія старэйшыя, ну, трохі маладзейшыя, там, за Мікулу Штат Кевича, за Андрея Санникова. Ну, банально, переемность поколения нам обязаны быть, и мы безумовно доверяем тех, кто показал себя нормально и адекватно, и что-то уже сделал для Беларуси. Безумовно, после 20-го года радует появление новых лидеров. В первую очередь это дотычить вот, например, таких инициатив, как дворы Беларуси протестные. Это уникальная наша заява, это наш вклад в скарбонку сусветного супротива. Ось это беларускі ноу-хау. Там вельмі шмат таксама лідараў патэнцыйных, якія потым стануць депутатамі, міністрамі, чыновнікамі, супрацоўнікамі міліцыі нават. Вялікая частка гэтых людзей яшчэ ў турмах ці там на хіміі. Ось, але яны закаліліся і пры новай сітуацыі такія людзі, ну, уже не будуць спадзявацца на дзядзю ці цёці, а будуць браць адказнасць на сябе. Это таксама важна. Это з аднаго боку рэпрэсія, з другого боку это наш золотый фонд, такие люди.
3: Як вы бачите будущее Беларуси? Что чекает в ближайшие часы? И как имкнуться до того, как Беларусь была вольна?
2: Мы выиграли битву за разум людей. И это было бачно еще перед 20-м годом, что в интернете лукашевская пропаганда цалком проиграла. И можно сказать, что это была революция блогеров. Шмат учим телеграм-блогеров и ютуб-блогеров. И минавито зима Лукашенко вельми моцно расправился и с журналистами незалежных медиа натримовывали просто дикие термины, там 13, 15, 18 годов. Это значит, что влада оценила эту деятельность. Вось. И в этом смысле я был оптимистом в этом годе. Я просто бачил, что Россия схлопывается экономично. Мы бачили, как распался Советский Союз, и процессы шли в том же самом накерунку. И я думал, что не будет, махчима, перемоги Украины на поле битвы, але Россия попросту почне рушится, как Советский Союз. Ну, вот эти подеи на Близком Усходе, они изменили ситуацию, и сегодня Путин отримал знову наркотик. Это дорогая нафта. Вот, конечно, украинские дроны там перешкоджают им там занадто обогатиться, але это дает штуршок вот этим варьятам, войсковцам, российцам, которые еще хотели воевать. Хотя то, что российские улады зараз перекрывают телеграм и интернет, это так само свечит про то, что они проиграли так само битву, как в свой час Лукашенко. Так, там есть Z-блогеры, это не самые приемные люди, не дай бог, чтобы они пришли до влады, але это не путинские прихильники. И в этом смысле, как бы, официальная кремлевская пропаганда, она просто фиксует, что мы проиграли битву в интернете. А как бы в свой час вот в геополитице, кажут, что была геополитика на земле, на море, по ветру, в космосе, а зараз кажут, геополитика она в интернете. Вот то, что белорусов столько выехало, сотни тысяч человек в разных краинах, они, дякуючи интернету, заховывают свою идентичность и навод и мают мочимость ее взмацнить, дякуючи таким незалежным медиа, как Радио Рация.
1: І таксама кажа Міцер Бандарэнка, у Літве беларусы таксама могуць узмацняць не толькі сваю ідэнтычнасць, але і сувязі з суседскімі народамі, вывучаючы іх мову і палітычную сістэму, каб потым усё гэта перанесці ў дэмакратычную Беларусь.
0: Радио Рация.

0: Радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Так само далі працягуем наш эфір, ды закранаем чарговыя тэмы. Каардынацыйная рада, гэта накарвае прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці. За мяжой тут працягваецца падрыхтоўка да выбару, якія адбудуцца 11-17 траўня. Падчас канферэнцыі распрацоўшчык платформы, на якой адбудуцца гэтыя выбары, Павел Лібер, падрабязна патлумачыў, як менавіта будзе арганізаваны процесс голосования.
2: Первая важная история, то что у нас сейчас есть условно два этапа голосования. То есть первый этап – это информационная кампания. Это то, что происходит у нас до выборов. То есть у нас есть площадка информационная, это очень важно, она называется trysvanny.com. Соответственно, если вы за границей, на нее можно доступаться просто по этому адресу. Если вы в Беларуси, то есть специальный безопасный адрес для людей внутри страны, который не оставляет следа захода на определенный домен у телеком-провайдера. Собственно, эта площадка используется для того, чтобы рассказать про наши списки. Собственно, сегодня себя заполнили уже достаточно много списков. Соответственно, можно зайти на площадку, можно посмотреть на эти списки. Вот эта история важна не только для людей, но и для представителей самих списков. Потому что с этой площадки мы потом автоматически смигрируем все данные, все фотографии людей в платформу голосования. Платформа голосования – это отдельный продукт, он не будет на трех слонах. Три слона – это только информационная площадка.
3: Адпаведна, Павел Лібер распавіў, будзе праходзіць працэс галасавання ў перыяд з 11 па 17 траўня 26 года на выбарах у Краінцыйную раду 4 склікання.
2: Значит, в момент выборов у нас появится два канала, мобильный канал и веб-канал. То есть мобильный канал – это мобильное приложение, которое, как и в 2024 году, будет рекомендовано людям за границей. Мы не рекомендуем ставить мобильное приложение для тех, кто в Беларуси. Из нововведений как бы в этом мобильном приложении будет две опции прохождения верификации. Значит, первая опция – это старый синий паспорт. Соответственно, вторая опция – это белорусский национальный паспорт, или как его кто-то называет, там паспорт Новой Беларуси, хотя он официально так не называется. Никаких других документов приниматься не будет. Мы не будем принимать ВНЖ там. И не будет ситуации, когда человек вдруг мог бы проголосовать и по тому документу. Если человек выбирает синий паспорт, то он проходит процедуру KYC. В прошлый раз было то же самое, человек показывал документ, человек показывал лицо, происходило, соответственно, там сличение, что это действительно тот же самый человек, что это валидный документ. Значит, в этот раз мы меняем провайдера. В прошлый раз это был провайдер Вериф, сейчас это будет компания Самсап. Значит, если человек выбирает белорусский национальный паспорт, все то же самое будет работать и в вебе. То есть интерфейс здесь показан мобильно, но по сути в вебе будет все то же самое. Как бы, соответственно, в этот момент человека перенаправят на сайт belaruspasport.org, где он получал свой паспорт, записывался на получение, и, соответственно, мы доверяем белорусскому паспортному центру. То есть там человек подтверждает, что он действительно готов передать из паспортной системы информацию в платформу голосования. В белорусском паспортном центре все люди проходят верификацию вживую.
3: Видно, Павел Лібер распавіў пра важныя акалічнасці, асаблівасці голосавання на выборах 4-го склікання ў Каардынацыйную раду.
2: Здесь есть очень важная ремарка. В 2024 году у нас было приложение «Беларусь ID», в котором люди проходили верификацию, но поскольку мы сменили платформу и сменили провайдера, старые верификации работать не будут. Для того, чтобы все это было консистентно, вам придется пройти верификацию заново, даже если 2 года назад вы ее уже проходили. Что важно? Для голосования мы, как и 2 года назад, непосредственно для точки приземления голосов используем блокчейн-платформу Logdoni. И особенностью этой платформы является то, что тот код, который вы получаете при голосовании, вы можете проверить непосредственно на самой платформе, чтобы удостовериться, что ваш голос был записан правильно. То есть у нас появляется третья сторона, которая гарантирует вам, что блокчейн-платформу, транзакция с вашим голосом долетела правильно, то есть таким образом обеспечивается двойной контроль непосредственно приземление голоса в платформу голосования.
1: И тут только я награю, что голосование на выборах Украинскую Раду запланованное 11-17 травня. У выборах удельничают 9 списков, которые претендуют на 80 мест. Усяго это 174 кандидаты.
0: Радио Рация.
4: песні спявае вясна. У паветры сняжынкі знікаюць. На каленях сыходзіць зіма, ад жаданняў я не ўтрываю. І так хочацца ў неба узляцець, але там яшчэ не чакаюць.

0: Ігоря Бяворського, Радіо Рацем, Калівацька Дрізь, з вами працягуємо наш ефір, де закринаємо чергове теми, зараз розповідаємо. Білоруські. Постпанк-гурт «Сербський нож» виступить у Варшаві 8 травня. Та також тепер колектив рихтує новий альбом. Марині Савіцькій музики розповіли подробязності своїх творчих кроків.
1: Ми вже довго чекаємо на нові маски, бо ми супрацовничаємо з дизайнерками з Познані, вельми кльовими, які нам їх роблять. І ось коли ми їх дочекаємося, ми зробимо фотосет, який буде вже розігревом до нашого альбому. Це найближчим часом. Ще буде 8 травня концерт, але там ми граємо з поляками. Чеканів нема особливих, просто є розуміння, що треба пограти з поляками і там, може, когось із поляків долучити до нашої движухи.
2: Ви на фесті АДК6 Live. Перша думка, яка приходить у голову, коли ви узгадуєте на угол гэты проект, гэта?
3: Очень класний і оригінальний, на мій взгляд, підхід іменно к візуальній організації. То есть очень круто сделан Инстаграм, очень много различных постов, историй, которые постепенно рассказывают, что будет на этом мероприятии, какие выступающие, какие дополнительные активности и так далее. С этой точки зрения, с точки зрения организации, на мой взгляд, все выглядит очень круто. И, ну, честно говоря, это просто такой, как будто бы немножечко уровень выше того, что было раньше, что я видел.
1: Ну, так само, подтримаю Мишу, это просто первое, что приходит до голови, гэта высокі ўзровень професіяналізму, просто арганізаційны і музычны.
4: Стопудова, хлопцы профі, часамі нават занадта, але мне здаецца, ну, у нас тут сёння адбыўся эксцэс з нашымі сябрамі, але мне здаецца, гэта больш палітыка клуба.
2: Што для вас на гэтай падзеі больш важнае? Музыка альбо паэзія?
4: Я думаю, у гэтым усім найбольш для мяне важнае, а не тое, просто каб добра паваіць час.
2: Уражаннямі ад фэсту ад К6 Live падзяліліся і организаторы ивенту Стас Мурашко и Антон Шнип.
5: Приятно, волнительно увидеть всех этих людей, посмотреть на них, какие они. В общем, радостно, радостно в целом так.
6: Согласен, волнительно и радостно. Клево, что вроде бы все получилось. У нас был классный вечер.
2: Какая была головная складанность, когда вы рыхтовали этот фест?
6: Тяжелый вопрос. На самом деле, сделать фест не так просто в принципе, если сделать его правильно. Мы постарались сделать правильно. Сложность была с датой, потому что маювка тяжелый термин такой, но вроде бы мы все преодолели.
2: А чего отрывали сопроводное задовольнение?
5: То, что у нас формируется команда, к нам подтягиваются люди, которые помогают нам, вот, в частности, с дизайном. Такая классная реклама была, это вот благодаря Яне. Даша взяла на себя многое, да?
6: То есть... Ну, это на самом деле, да, Антон классный аспект выбрал, что реально команда. Если все своей сплоченностью идут к одной цели и понимают ее точно, то, скорее всего, очень мало вероятности, что это не получится.
5: Было здорово, что когда начинали готовиться к фестивалю, мы разделились, Стас занимался концертом, подготовкой, я там параллельно монтировал Ковельских псов. Ну и это было приятно, что каждый занял какую-то нишу, там Яна трудилась над дизайном вместе со Стасом, то есть мы каким-то таким четверным, пятерным ударом двигали это все. И как раз вышли Ковельские псы эпизод, выдохнули, провели там закрытый показ, тоже было здорово. Ну и параллельно вся история фестиваля развивалась.
6: Я думаю, что мы уже начали планировать следующие съемки К6. Даже, наверное, так активных планирований у нас 2 эпизода. Мы хотим снять в ближайшие 1.5 месяца. Это в идеальном случае.
5: План есть, то есть как бы что делать дальше по К6, и будем его придерживаться.
2: Коли наступный фестиваль?
6: Хотелось бы осенью. Еще в этом году хотелось бы сделать что-то, и было бы круто сделать что-то еще побольше. Либо вписаться в фестиваль со своей сценой, например, К6, либо организовать 2 сцены не в клубе, не в подвале, а где-нибудь, не знаю, на свежем воздухе, когда темно, когда деревья, когда никого нет вокруг, никаких домов. Вот это было бы круто.
0: Так само побачить випуски К6 Live тепер можна так само на YouTube-каналі.
7: Слухай нас в інтернеті. Рація

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Дональд Трамп заявіў, што аперацыя ў армузскім праліве па суправаджэнні судоў, якія захраслі ў персінскім заліве, будзе прыпынена, бо трэба ацаніць магчымасць заключэння мірнага пагаднення з Тэгераном.
2: Аперацыя мае назву «Праект Свабода». Яна пачалася ў панядзелак, яе мэта – вывесці суды трэціх краін з персідскага заліву.
1: Трамп сцвярджае, што рашэнне па прыпыненні праекту было прынята ў сувязі з велізарнымі, ваеннымі поспехамі і значным прагрэсам у дасягненні мірнага пагаднення з Іранам.
2: У той же час іранскія дзяржаўныя медыя заяўляюць, што прыпыненне аперацыі сведчыць пра тое, што Трамп адступіў пасля серыі няўдач у спробах разблакаваць жыццёва важны для сусветнага суднаходства водны шлях.
1: Што адбываецца ў рэгіёне насамрэч? Запыталіся ў эксперткі ў міжнародных адносінах Розы Дурарбекавай.
3: Дальше верить словам Трампа я не могу, потому что сколько раз он уже говорил о том, что война закончилась, что уже все хорошо, что он уже победил. Но переговоры, видимо, действительно идут. Он сказал, что идет значительный прогресс. Но пока со стороны Тегерана заявления не очень хорошие. Это означает, что переговоры идут тяжело. Вот. То есть пока вот такая ситуация. Но вы видите, ситуация пока неразрешимая. Намерение, конечно, вести переговоры есть, но из всего того, что я читала за последние буквально дни, а так как уже наконец-то назначили профессионального дипломата, я имею в виду Рубио, да, до этого Кушнер и Витков, и кто-то там еще, господи, Хезгет, боже. Ну, если вы хотите запороть ситуацию, я так понимаю, надо вначале послать Венца, потом Кушнера с Витковым, и тогда завалятся все переговоры, и в конце надо эту ситуацию спасти. Если надо ситуацию спасти, посылают Рубио. Вот, послали Рубио, значит, ситуация совсем плохая. А вот, они ничего не могут сделать. Они не переговорщики, они не дипломаты. Они ведут переговоры бизнес, дипломатия, политика и Ближний Восток – это не недвижимость в Нью-Йорке. Нельзя так вести переговоры. Уже с Россией тоже понятно, такая же история была. Вот, поэтому Рубио отправили. Рубио придумал, я так понимаю, вот эту вот комбинацию, что они делают, заканчивают эту операцию под названием «Неукротимая ярость». И назвали, ну это нет, не они назвали, а американские журналисты назвали операцию Рубио под названием «Экономичная ярость». Вот, но она называется там, по-моему, по-другому, «Пакт свободы», что-то такое. Но не суть. Я надеюсь на то, что Рубио, я профессиональный дипломат, все-таки он не к найдению некую такую развязку. Потому что там очень складано знайти эту развязку. И там потребуется, например, перемовы с Израилем, потому что Иран за всюди прив'язує свої потребування к тому, как Израиль спынил зараз операцию в Южном Ливане, на Подневом Ливане. И так само с ядерной программой. И так само треба признать, что все ж таки краина зараз, и она находится под керовництвом, и там больше значения мае зараз корпус стражи исламской революции, вы ведаете. Ну, зараз там отбываются казни над протестующими, которые вышли в январе. Вот. И тут очень сложно найти эту развязку, потому что Армузский пролив — это тот актив, который Иран просто так не отдаст. Вот. Что сделать с этим можно? Ну, можно сравнять с землей Иран, иранский народ, 94 миллиона человек. Я хотела бы спросить у наших уважаемых слушателей. Такой вариант есть? Если такой вариант будет, ну, я имею в виду, если будет снова возобновлены масштабные бомбардировки, то это будет вот это вот как раз дорога к этой большой волне. А вот другого выхода нет. Надо договариваться, надо идти находить развязку. Сможет ли это сделать Рубио? Я надеюсь. А вот, но это произойдет не так быстро, и еще не раз будут остановлены переговоры, не раз будут они сорваны, и еще не раз Армузский пролив будет обстрелян. А вот страховые компании, которые дают страховку морским судам, они фактически все относятся очень скептически к этой истории.
2: На Дойчэ дзяржсекратар ЗША Марка Рубіо пацвердзіў, што аперацыя «Эпічная лютасць» і наступальныя дзеянні ЗША супраць Ірана завершаныя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Зеленский заявил, что российский бок порушил режим спынения огню перед днем перемоги. Тихановская у Армении обмерковала служивание междержавного вышуку супрать белорусов. Подрыхтовка до выборов у координационную раду. Что важно ведать про безпеку?
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Российская армия нанесла серию ударов по шэрагу украинских городов и населенных пунктов, а так само протягнула активные боевые деяния и обстрелы 6 травня, заявил президент Украины Владимир Зеленский. И он, у приватности, згадал опошние удары России по Днепры, Запорожье и Краматорску, где загинули люди, а так само штурмовые операции уздовж линии фронту. Ранее Киев выказал готовность дейничать люстрана, уличваючи на зойливые российские заклики относно режиму тишини подчас параду 9 травня. Учинивши напады на Украину, российцы порушили обвещанный с 6 травня Владимиром Зеленским режим спынения огню. Владимир Путин заявил о перемирии своего боку на дни 8 и 9 травня. Керавница Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская подчас визиту в Армению сустрелась с представниками армянской экспертной и громадянской супольности. Подчас сустречи обмерковали, как развязывать кейсы, коли режим Лукашенко злоуживая инструмента междержавного вышуку супрать белорусов. Так само говорили про взаимодействие помеж осветницкими и культурницкими инициативами, запрошение белорусских инициатив у Армению, супольные проекты с белорусскими медиа-организациями. У столицы Армении и Ереване проходил саммит Европейской политической супольности. Разом с больше как 30 лидерами европейских краин и премьер-министром Канады на его прибыла Светлана Тихановская. Это первый визит белорусской лидерки у Армению. У координационной рады протягивается подрыхтовка до выборов, которые отбудутся 11-17 травня. Подчас прессовой конференции распрацовщик платформы Павел Либер подробно потлумачил, как менавіта будет организован процесс голосования.
4: В момент выборов у нас появится два канала, мобильный канал и веб-канал. В этом мобильном приложении будет две опции прохождения верификации. Значит, первая опция – это старый синий паспорт. Соответственно, вторая опция – это белорусский национальный паспорт, или как его кто-то называет, там, паспорт Новой Беларуси. Никаких других документов приниматься не будет.
3: У выборах у координационную раду удельничают 9 списков кандидатов, которые претендуют на 80 мест. Усяго зарегистровано 174 кандидаты. У Беларуси на 3 месяца припинена деятельность выдавецтва «Литературное светло». Такое решение приняло Министерство информации Республики Беларусь. Подставой называется «Порушение выдавецтвам законодавства у сферы выдавецкой деятельности». По информации Министерства информации, выдавецтво выпускало друкованные материалы без належно оформленной техничной документации. «Литературное светло» является датчиной структурой громадского объединения «Белорусский литературный союз Полоцкая ветвь». На час припинения деяния регистрации выдавецтва фактично не может заниматься своей основной деятельностью. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Торговый выпуск «Пресс-1».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўначы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне магчымы дождж з навальніцай, тэмпература паветра плюс 10-12 градусаў, на Берасцейшчыне без ападкаў, тэмпература паветра плюс 13-15. Заўтра ў дзень будзе пахмурна, дажджы і навальніцы па ўсім польска-беларускім памежжы, вецер паўднёвы 4-9 метраў на секунду, тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 20-22, у Берасці плюс 24-26 градусаў.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Усіх, хто нядаўна далучыўся да хваляў беларускага радыё «Рацыя», сардэчна вітаю. Тут Ганна Коменш. Бліжэйшыя некалькі гадзін буду разам з вамі. А што нас чакае ў гэтай гадзіне, вядома, апроч добрай музыкі. А палове на 21-ю па польскім часе, а па беларускім на гадзіну пазней запрашаю вас на перадачу «Мы бачым» Аліны Андрыевіч, у якой яна будзе размаўляць з праваабаронцам Анатолем Судаленкам. Ну, а яшчэ ў гэтай самай гадзіне цікавосткі пра сённяшні дзень, бо як мы ведаем, 6 мая ці 6 траўня у нас, у беларусаў, гэта перадусім дзень святога Юрыя, але ў свеце не так. Таму даведаемся трошку пра іншыя традыцыі, можа вам і спатрэбіцца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Армении отреагировали на ноту белорусского министерства замежных справ. У свояков кандидата у координационную раду проходят пиратрусы. Супрацовництво белорусской диаспоры с демократичными силами слабее.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У отказ на ноту белорусского министерства замежных справ у Армении повторили. Армения не будет провинцией. Односины помеж Армении и Беларуси погоршают не заявы официальных особ, а конкретные недоброзычливые кроки. Это выникает из сегодняшней заявы старшини национального сходу Армении Алена Симоньяна. Политический курс – это питание выбору каждой державы. Для Республики Армения права человека и свободы есть наиважнейшими каштовностями. И я лечу, что каждая держава выбирает свой шлях. Мы обрали шлях демократизации Армении, и они крыху инши, сказал Симоньян про Беларусь. 5 травня у Министерства замежных справ Беларуси выкликали часового поверенного у справах Армении Артура Саргасяна и вручили ему ноту протесту. 1 травня спикер парламенту Ален Симоньян заявил, что улады Армении не дозволят краине перетвориться у другую Беларусь. 6 травня Симоньян повторил, Армения не будет провинцией, Армения не будет у политической залежности. Правоабронцам весны стало ведомо про некольки фактов пиратрусов у свояков тих, кто все лето вылучается у координационную раду. Інших деталей покуль не повідомляють. 23 красовика стало ведомо, что КДБ признав экстремистскими формованиями виборчої списи на выборах у координационную раду. Вибори у координаційну раду 4-го скликання пройдуть з 11 по 17 травня. На їх зареєстрували каля 180 кандидатів. Некоторі політики відмовилися від удзелу у виборах у координаційну раду. Я рады, что есть громадские дзеячы и политики, за яких не будет сорамна, якія будуць клапаціцца про Беларусь, тому что гэтым займаліся ўсё сваё жыццё. Так лічыць палітычны актывіст, координатор грамадзянскай кампаніі «Европейская Беларусь» Дмітер Бондаренко.
4: Яны маюць і біяграфію, і даказалі сваю адданасць ідэі, і адданасць справе, і дэманстравалі мужнасць. Такія людзі ёсць. Я радзіну я такой бачу. Это і Евгенов Нагер, там, с іншого боку, может быть, и Павел Северинец. А я належу уже до поколения людей, которые старейшие, ну, трохи молодейшие, там, за Миколу Статкевича, за Андрея Санникова. Ну, банально, переемность поколения нам обязана быть.
3: На 6 травня у Беларуси было, как минимум, 840 политвязнев, признанных такими правооборонной супольностью. Супрацовництво белорусской диаспоры с демократичными силами слабее. Как сделать, как супрацовництво было долготерминовым, говорит докторка наук у галине коммуникации, доследчица медиа, гендера и улады Ирина Сидорская.
5: Система коммуникации повинна быть налажена, и она повинна быть с одного боку простая, как, ну, на самой справе, звычайные люди разумели, где они могут выказаться, у каких каналах, как это сделать так, как тебе докладно вот пришел отказ. Ну, а с иншого боку, как она была эффективная, и мы могли выказывать свои пропановы до того, как будет принято некое решение.
3: А вот для Ирины Сидорской диаспора для больше активной деятельности и самостоятельности повинна створить свою раду. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: Сёння ўначы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне магчымы дождж з навальніцай, тэмпература паветра плюс 10-12 градусаў, на Берасцейшчыне без ападкаў, тэмпература паветра плюс 13-15. Заўтра ў дзень будзе пахмурна, дажджы і навальніцы па ўсім польска-беларускім памежжы, вецер паўднёвы 4-9 метраў на секунду, тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 20-22, у Берасці плюс 24-26 градусаў.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Калі вы нядаўна далучыліся да хваляў беларускага радыё рацыя, шчырыя прывітанні. У нас тут, як заўсёды, змястоўна, цікава, музычна. Адным словам, бавім час. Ну, добра, я думаю. Ужо праз некалькі хвілін, дарэчы, даведаемся, а што здарылася на пошце ў далёкім 1973 годзе, на пошце, якая знаходзіцца у сучасным Міхалове, а тады яно называлася Нязбодка. Пра гэта нам распавядзе Янка Мордань, які даследуе архівы, нівы, ужо праз некалькі хвілін.

0: и чекать смеем, что с мирою вернутся водки.
1: Пустое ночное в окно, я прошу тебе вечер пошекать. Я хочу колеровых снов, я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облачинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
0: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.